0: след тебя.
1: Музыка без слов. На радио Монте-Карло.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7.

Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ГУГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Nat King Cole.
1: Песня «Unforgettable» была написана в 1951 году Ирвином Гордоном и изначально называлась «Uncomparable». Сменить имя трека музыканта попросили в его звукозаписывающей компании. Наибольшую известность трек «Unforgettable» приобрел в исполнении Нета Кинга Коула. Его вариант «Unforgettable» был введен в зал славы Грэмми.
2: Нет Кинг Коул и Натали Коул. «Unforgettable».

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК 10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
6: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-116-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. На фоне ограниченных возможностей для путешествий авиакомпания Ethiopian Airlines расширяет полетную программу и делает Африку и Южную Америку доступнее для россиян, рассказали в пресс-службе перевозчика. Лететь предлагают с пересадкой в Аддис-Абебе. Время в пути из Москвы в столицу Эфиопии составляет порядка 8 часов. Продолжительность стыковки от 1 до 3,5 часов. Общее время в пути до ключевых направлений Африки составляет в среднем 15-17 часов. При этом маршруты проходят в обход воздушного пространства стран Ближнего Востока, включая Иран. С 24 июня перелеты из Москвы будут выполняться 6 раз в неделю на Boeing 787, включая дополнительный вылет по средам. Это упрощает выбор дат и делает стыковки более удобными. Пассажирам доступно питание на борту, возможность выбора места при онлайн-регистрации, увеличенная норма багажа и Wi-Fi. Билеты туда и обратно на Сейшелы и на крыльях Ethiopian Airlines с вылетом в период с 25 по 31 мая доступны от 63 тысяч рублей. В эти же даты слетать в Кейптаун можно от 100 тысяч. Стоимость билетов на Занзибар начинается от 94. Перелет в крупнейший мегаполис Южной Америки Сан-Паулу обойдется по цене от 131 тысячи рублей. Билеты в Буэнос-Айрес, направление для тех, кто едет за гастрономией и культурой, от 137.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска. Восьмиступенчатый автомат. Брутальный дизайн. Комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
6: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: утро. Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
0: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214-ФЗ.
4: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю ру. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю ру. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. ПВО Ирана сбило 2 летательных аппарата на юге республики. Они были нейтрализованы в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кишим. Данные опубликовало иранское информагентство. Ранее СМИ сообщали о взрывах в этих районах и перестрелке, с кем именно не уточнялось. В Еврокомиссии объяснили отмену рейсов авиакомпаниями. Это вызвано не дефицитом топлива, а высокими ценами на него, заявила официальный представитель ЕК Анна Кайса-Итканин. Она подтвердила позицию о необходимости компенсации пассажирам при отмене рейсов. Это будет внесено в рекомендации комиссии по автотранспорту, которая предполагается опубликовать сегодня. Вступило в силу перемирие, объявленное Владимиром Путиным в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Режим прекращения огня продлится до 10 мая. В Минобороны заявили, что ВСРФ его соблюдают, однако в случае попыток Украины сорвать празднование или совершить провокации, российские военные оставляют за собой право нанести ответные удары по центру Киева. В Госдуме поддержали законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг. Как пишет парламентская газета, профильный комитет рекомендовал принять документ в первом чтении. Речь идет о случаях, когда незаконная добыча цифровой валюты или работа майнинговой инфраструктуры причинили крупный ущерб или принесли большой доход. За это может грозить штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет. Пятница, 8 мая, может принести в Ростовскую область ряд опасных погодных явлений, о чем дончан предупредили в гидрометцентре. Ключевая опасность, которой присвоен оранжевый уровень, это установившийся в северо-западных центральных районах и Приазовье 4-й класс пожароопасности. Однако погода готовит дончанам и другие испытания уже по желтому уровню. Во второй половине дня на смену сухой жаре придет мощный грозовой фронт. Синоптики обещают, что местами пройдут очень сильные дожди, которые будут сопровождаться резким усилением ветра с грозами. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения в проезде на проспекте Михаила Нагибина от Нариманова до проспекта Ленина простоите около 15 минут. Задержитесь на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой, на Доватор, от Литовска до моста через железную дорогу. Загруженный сильно проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, а также в Ворошиловске, также к площади Гагарина. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота Ремстрой. Покупайте Технониколь в Высота Ремстрой.
6: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Дирекция Каннского киносмотра анонсировала имена членов жюри 79-го фестиваля. В состав также вошла звезда «Привидения» и «Субстанции» Деми Мур. Среди других участников – актеры Стеллан Скарсгард, Рут Нега и Исаак де Банколе, постановщица «Хамната и земли кочевников» Хлоя Джао, режиссеры Лаура Вандель и Диего Сеспедес, сценарист Пол Лаверти. Возглавит жюри основного конкурса Пак Чханунг. В программу фестиваля вошли новые фильмы Андрея Звягинцева, Кантемира Балагова, Николаса Виндингрефна и другие. Смотр пройдет с 12 по 23 мая. Британскую певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому в португальской больнице, где она перенесла срочную операцию на кишечнике. По информации СМИ, прогноз по состоянию артистки сейчас очень осторожный. Хотя представители Тайлер сообщали ранее, что она восстанавливается, СМИ пишут об ухудшении ее самочувствия. Тайлер находится в медцентре Алгарве с 30 апреля. Операцию, которую перенесла артистка, связана с перфорацией кишечника. По словам медиа, вплоть до 6 мая ее состояние было стабильным, затем начало стремительно ухудшаться. Певицу подключили к аппарату ИВЛ в отделении интенсивной терапии. В этом году у певицы должны были состояться более 20 концертов в Европе. Последний раз она выходила на сцену в марте, тогда артистка устроила шоу в Лондоне. В Португалии певица находится, поскольку у нее есть дом в этой стране. Тайлер решила завести недвижимость в регионе Алгарве много десятилетий назад. Впервые влюбилась в португальский юг артистка в конце 70-х.

Чудеса света на радио Монте-Карло. Мачу-Пикчу. Город в небесах, город среди облаков, потерянный город инков. Так в наши дни называют главную достопримечательность Перу – Мачу-Пикчу. Дословно название этого заброшенного города переводится с языка кечуа как «старая вершина». Построен он был в середине 15 века и функционировал до 1532 года, когда все его жители таинственным образом исчезли. И это не единственная тайна Мачу-Пикчу. До сих пор не раскрыто огромное количество загадок, связанных с этим городом. Во-первых, почему инки решили построить его в таком труднодоступном и удаленном от воды месте, на высоте более 2000 метров? Во-вторых, какова была функция этого поселения? Кто, собственно, обитал в Мачу-Пикчу? На этот вопрос существует несколько вариантов ответа. Есть версия, что город был императорской резиденцией правителя инков Пачакутека. По другой теории,

0: потерянный город инков постепенно снова заполнился людьми, исследователями и многочисленными туристами. Несмотря на то, что добраться до Мачу-Пикчу очень непросто, этот город, включенный в 2007 году в список новых чудес света, ежедневно посещает 2000 человек. Конечно, в сравнении, скажем, с наплывом туристов на Эйфелеву башню, а это более 15 тысяч в день, цифра не кажется слишком впечатляющей. Тем не менее, представители ЮНЕСКО настоятельно рекомендуют организаторам экскурсий сократить ее до 800 человек в день. Именно такое количество, по их подсчетам, не способно нанести вред городу в небесах.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс.
1: В 1962 году Энди Уильямс исполнял песню «Moon River» на церемонии вручения премии «Оскар». Композиция тогда победила в номинации «Лучший саундтрек» и принесла своим авторам Джонни Мерсеру и Генри Манчини заветную статуэтку. Как рассказывал Уильямс, его мама смотрела церемонию и была уверена, что награда досталась ее сыну.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-46-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО «ВБ-банк».
11: Вы слушаете

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте. Это
5: сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
6: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюля Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес спасибо. Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Рой Орбисон. Композиция «Oh, Pretty Woman» стала одной из самых успешных работ американского музыканта Роя Орбисона. Правда, большая часть лавров досталась песне уже после смерти ее автора и исполнителя. В 1991 году Орбисон посмертно удостоился Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное поп-исполнение», а в 2004 году «Oh, Pretty Woman» попала в список 500 величайших песен всех времен, опубликованный журналом «Rolling Stone». Рой Орбисон, «Pretty Woman».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение. Это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
5: Есть только я и ты, любимая. Пицца «Папа Джонс».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп сообщил об очень хороших переговорах с президентом Бразилии. На встрече с Луисом Инасио Лулой да Силвой поднимались разные темы, а также вопросы торговли и тарифов. Трамп добавил, что в ближайшие месяцы по мере необходимости будут организованы дополнительные консультации. В Нидерландах у двух контактировавших с заболевшими не подтвердился хантавирус. Третий тест находится в стадии изучения. Отмечается, что речь идет о трех пациентах, у которых появились симптомы вируса после контактов в самолете с бывшей пассажиркой круизного лайнера, скончавшейся позднее в Йоханнесбурге. Подчеркивается, что, несмотря на отрицательный результат тестов, за состоянием людей продолжают наблюдать врачи. Семьи с детьми должны получать денежные выплаты к 1 июня, Международному дню защиты детей. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, приоритетное право необходимо дать многодетным семьям. Этот день для них должен ощущаться как настоящий праздник. Гриб подчеркнул, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. С 1 по 21 мая в период ограничений на пребывание в лесах в Ростовской области усилили патрулирование лесных территорий. Жителям и гостям области до 21 мая нельзя заезжать в леса на личном транспорте. Исключение сделали только для пожарных и патрульных групп. При этом не следует забывать, что на Дону также действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность. В Ростовской области апрель этого года выдался холоднее показателя ближайших лет. Об этом сообщается на портале «Погода и климат». По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха в регионе составила плюс 9,8 градуса. Этот показатель оказался самым низким для апреля за последние 6 лет. Однако, согласно статистике, абсолютный минимум для апреля все же остался далеко позади. В 1896 средняя температура месяца опускалась до отметки плюс 4,1. В прошлом столетии самый холодный апрель выдался в 1987-м плюс 4,3 градуса. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения проезда на Малиновского от дороги Краснодарска до Портовой простоит около 10 минут. Чинцова задержит от 26-й линии до 14-й линии. Проспект Михаила Нагибина от Ларина до проспекта Ленина. Загруженные проспект Михаила Нагибина к площади Гагарина, Ворошиловский в сторону моста и к площади Гагарина и Буденновский проспект в сторону Туна. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама. Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальоны из телятины и, конечно, шатобрин с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
3: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы «Папа Джонс».
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Netflix взялся за разработку мультипликационного сериала по мотивам фэнтези-франшизы «Охотники за привидениями». Релиз ожидается не скоро, только в 2027 году. Исполнитель одной из главных ролей в оригинальных фильмах Дэн Эйкройд выступит исполнительным продюсером проекта. По слухам, одним анимационным шоу стриминг не ограничится. На производство также поставлен полнометражный мультфильм про четырех друзей, спасающих Нью-Йорк от сверхъестественного. В середине 80-х Эйкройд вместе с экранным коллегой Гарольдом Рэмисом уже выпускал «Охотники за привидениями» видениями в виде мультсериала. Тогда проекту удалось продержаться в эфире 7 сезонов. Постановщица Бабадука Дженнифер Кент готовится к работе над новым фильмом, который заявлен как киберпанк-хоррор. Главную роль в картине исполнит Софи Тэтчер, известная по роли в сериале «Шершни» и триллере «Еретик». Проект, получивший название «Девушка, которую подключили», будет посвящен молодой женщине. После попытки суицида она получает шанс вернуться к жизни с помощью искусственно выращенного тела. Крупная компания начинает использовать девушку для рекламы и общения с подписчиками. В основу сюжета фильма легла повесть Элис Би Шелдон. Другие детали пока неизвестны.

Знаменитый сериальный врач Грегори Хаус в исполнении Хью Лори известен не только своим уникальным талантом ставить верные диагнозы, но и тем, что постоянно, чуть ли не в каждом сезоне, пытается уйти из медицины и заняться чем-нибудь другим. Во время очередного из таких приступов, в шестом сезоне, он нашел себе новое хобби – кулинарию. И вместе со своим другом-онкологом Уилсоном отправился на курсы готовки. Друзья учились готовить шведские мясные шарики, а проще говоря, жареные фрикадельки. Это, кстати, традиционное блюдо скандинавской кухни. Говорят, в Европу оно попало благодаря шведскому королю Карлу XII, который привез рецепт из Османской империи. В итоге мясные шарики завоевали сердца и желудки северян, а потом двинулись обратно на юг, по пути захватив в плен всех, кто их пробовал. Так вот, у Хауса фрикадельки вполне себе получались, тем более, что делать их вовсе не сложно. Нужно всего лишь смешать фарш с обжаренным луком и размоченным хлебом, добавить соль, перец и мускатный орех, которые нужно обжарить в растительном масле. А для сочности сделать соус из бульона, сливок и муки. Но Хаус не был бы Хаусом, если бы и в кулинарии не применил свои медицинские знания. Когда у Уилсона фрикадельки стали подгорать, Хаус намазал их уксусом и тем самым спас. Лайфхак хозяйкам на заметку. Киноменю на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8, 28, Украина 117, 78, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном.

0: Приложение «Самокат» 6+.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
0: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Барилла» в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
8: Врелбада, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
11: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
12: 6+.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Радио «Монтаж».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носна». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 10 утра.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Экономика Ирана выдержит 3-4 месяца морской блокады. Перекрытие Армузского пролива не нанесет серьезного вреда экономике Исламской Республики. Данные содержатся в докладе ЦРУ, который был представлен администрацией президента США на этой неделе, сообщает Вашингтон-Пост. В нем подчеркивается, что серьезные экономические трудности угрожают Ирану не ранее августа и сентября, если ситуация не изменится. Глава МИДа ФРГ допустил телефонный звонок канцлера президенту России. В какой-то момент разговор Мерца и Путина станет необходимым и разумным, заявил Йохан Вадефуль. В интервью он отметил, что формат Евротройки – Германия, Франция, Великобритания – в той или иной степени остается частью переговоров между Россией и Украиной. Украина должна принять решение, которое позволит остановить боевые действия и перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, украинские переговорщики понимают, какой шаг от них требуется, но дальнейшее зависит от Киева. Сам Ушаков конкретные условия не называл. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что для остановки горячей фазы конфликта Украина должна вывести войска из Донбасса. В Госдуме предложили избавить врачей от чрезмерной бюрократической нагрузки. Сейчас на заполнение бумаг у медиков уходит до трети рабочего времени. В Комитете по охране здоровья отметили, что из 15 минут амбулаторного приема лишь полторы остаются на разговор с пациентом глаза в глаза. В числе инициатив создание единой цифровой медкарты и национальной платформы здоровья. Также планируется развитие дистанционного мониторинга и передача данных врачам через мобильные приложения. 7 мая на Театральной площади в Ростове-на-Дону в память о героях Великой Отечественной войны возложили гирлянду славы. Также провели возложение цветов, состоялась минута молчания. Церемонию организовали у мемориала воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Память участников Великой Отечественной почтили губернатор Юрий Слюсарь, герой России, ветераны СВО, военные, депутаты, представители Донской митрополии, других конфессий, общественники. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 24. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Монте-Карло. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: Яндекс.Карта показывает, что ситуация на дорогах Ростова-на-Дону в эти минуты оценивается в 3 балла. Основные затруднения в проезде на Малиновского от 2 Краснодарска до Портовой простоите около 15 минут, а также от 2 Краснодарска до моста через железную дорогу. Затруднено движение на Привокзальной от Красноармейской до проспекта Чехова, Варфоломеева от 1 переулка до Ворошиловского проспекта. Сильно загружены в этот момент Ворошиловский в обе стороны, Малиновского в сторону КПЗ. Желаем вам хорошего пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В мае туристические услуги в России подорожали на 10,66%, в то время как общая инфляция находится на уровне 5,6%, сообщает АТОР. В 2025 году отдых дорожал намного медленнее, чем стоимость других товаров и услуг. В статистику входят пакетные туры, в том числе и за рубеж, которые продают российские туроператоры. К подорожанию привели сразу несколько факторов – сезонный спрос, инфляция и увеличение издержек бизнеса, в том числе на топливо и логистику. Отдельно отмечается рост цен на туристическое жилье. За первую неделю мая гостиницы прибавили около 1,2%, санатории – 2,5%. При этом оценки рынка различаются. Туроператоры фиксируют рост в среднем 3-4% по пакетам, тогда как в отдельных сегментах повышение может достигать 10-15% и более. Немецкий турист, который на протяжении всего отпуска в Греции страдал из-за невозможности найти свободные шезлонги, по возвращении домой обратился в суд. Мужчина купил тур по цене более 7000 евро для себя, супруги и двух детей в 2024 году. Перед путешествием он уточнял, что в отеле запрещено класть на лежаки полотенце и уходить. На деле правило не соблюдалось. Каждое утро семья вынуждена была искать место под солнцем. Иногда это занимало до 20 минут. Даже в 6 утра шезлонги оказывались забронированы. В жалобе турист указал, что несколько раз детям приходилось располагаться на полу. Персонал решать проблемы отдыхающих не пытался. Суд посчитал, что турист имеет право на компенсацию в размере 986 евро. Туроператор должен был обеспечить наличие подходящей инфраструктуры с нужным количеством свободных шезлонгов.

0: на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24.
2: Реклама.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу. Тигры, львы, невероятные трюки. Динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
4: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
5: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. В России утвердили ГОСТ о поддержании порядка на рабочем месте на основе японского метода «пяти ступеней», пишет РИА Новости. Согласно этому методу, для поддержания порядка в организации необходимо следовать пяти пунктам – сортировке, самоорганизации, систематической уборке, стандартизации и совершенствованию. На этапе сортировки работники должны разделить предметы на рабочем столе на две категории – используемые постоянно и периодически. На этапе самоорганизации нужно определить постоянное место для каждого предмета на рабочем месте. Часто используемые вещи хранить рядом с собой, а редко используемые в отдаленных местах. Зоны хранения и вещи можно маркировать для удобства. Предметы для выполнения производственного процесса нужно размещать таким образом, чтобы персонал не тратил время на перемещение из одного места в другое. Третий принцип требует систематической уборки и постоянного поддержания чистоты. Организация должна своевременно принимать меры по устранению источников загрязнения. Стандартизация нужна для создания единой схемы организации рабочего места. Например, можно сделать фото образцового состояния рабочего стола. Согласно принципу совершенствования, организация должна создавать различные источники мотивации для сотрудников. Конкурсы, конференции, соревнования и другие поощрения за порядок на рабочем месте.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: далее, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
2: Успел. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Мизон Давид». Кожаный костюм «Люмик». Босоножки «Танданс». «Мюлли Лори Блу». И сумки «Мизон Давид». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
12: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+.
13: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
14: Композиция «Strangers in the Night» стала одним из самых успешных хитов великого Фрэнка Синатры. Эта песня стала номером один как в США, так и в Великобритании, а также принесла своему исполнителю сразу 3 награды Грэмми.
13: Фрэнк Синатра. «Strangers in the Night».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погода, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до плюс 24.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзья.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «НОС». Проект найди на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутика «Отеля 39» и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
0: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
3: Я без него никуда не поеду.
4: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
5: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. В Арканзасе 41-летнего Престона Лэндиса арестовали после того, как семейная пара обнаружила его в подвале своего дома. Об этом пишет People. Дач Хогат, профессор университета Хардинга в городе Сирси, и его жена Шэрон сначала заметили странности в доме. У мужчины пропала пара рабочих ботинок, стулья оказались не на своих местах, а из кухни начала исчезать еда. Дочь пары Шэрис рассказала, что родителей насторожили съеденные пончик и яблоко. После этого Шэрон вместе с дочерью и ее мужем Марком Грегори решила проверить дом. В кладовке под лестницей в подвале Шэрон увидела прятавшегося мужчину. Женщина испугалась и вышла из комнаты, после чего ее супруг направился туда с бейсбольной битой. Когда Грегори начал стучать битой по дверной раме и потребовал показаться, незнакомец вышел. Позднее мужчину опознали как 41-летнего Престона Лэндиса. Его арестовали 29 апреля по обвинению в краже со взломом жилого помещения и краже имущества. По словам Грегори, Лэндис смог укрыться в доме после сильной непогоды в районе. Предположительно, 27 апреля он забрался в подпол, а на следующее утро перебрался в подвал. Внутрь он попал через незапертую дверь, когда хозяев не было дома. Хогат сказал, что не злится на Лэндиса и скорее жалеет его. «Я рад, что мы поняли, что в доме кто-то живет, потому что это могло продолжаться гораздо дольше», — отметил он. Перед тем, как покинуть дом, Лэндис, по словам дочери пары, извинился. Он попросил передать хозяевам, что ему очень жаль и что они кажутся очень хорошими людьми.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Акунасима.
2: В 20 минутах на пароме от японского города Такихара находится остров Окунасима, который неофициально еще называют «островом кроликов». Еще в конце 19 века этот островок ничем особенным не выделялся среди других кусочков суши во внутреннем Японском море. Но в 30-х годах прошлого века на Окунасиме создали секретный центр по производству химического оружия, после чего остров исчез со всех карт, и до конца Второй мировой картографы тщательно скрывали само его существование. Впрочем, совсем не этим знаменит сегодня остров Окунасима, а тем, что там обитает большая популяция диких кроликов, которые совсем не боятся людей и даже наоборот с удовольствием подходят к рукам в обмен на какое-нибудь лакомство. Как на острове появились кролики, точно неизвестно. По одной из версий, их в качестве подопытных животных завезли еще военные. По другой, зверьков на остров высадили школьники, увлеченные биологией. Один факт неоспорим. У ушастых на острове не оказалось врагов, а потому их количество начало быстро расти. Сейчас на Окунасиме живет около 900 пушистых зверьков, за которыми присматривают ветеринары. А чтобы и дальше с кроликами ничего не произошло, туристам запрещено привозить с собой кошек и собак.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Unlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
5: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
6: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
7: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
8: Не поеду на дачу. Скучно. Интернета нет.
9: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
8: У меня получится?
9: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
10: Эндулин. Кровля на все руки.
11: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
12: «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
13: Успел. Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Сейчас как сотрудников ищете?
17: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
18: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». УГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
19: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
20: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Оскароносный Брэндон Фрейзер подписал контракт на роль в научно-фантастическом триллере с английским названием «Старман». Главный герой фильма, Том Адамс, работает инженером. Его отправляют в космическую экспедицию на Марс, которая должна стать важным этапом для развития человечества. Увы, во время путешествия происходит кое-что неожиданное. Постановщиком и сценаристом проекта назначен Джош Уэйкли. Производство стартует уже этим летом. По всей видимости, Фрейзер совместит съемки вместе с работой над продолжением «Мумии», которая должна начаться в августе. В сети появился полноценный трейлер сериальной версии «Мыса страха», главные роли в котором исполнили Хавьер Бардем и Эми Адамс. В основу сюжета нового «Мыса страха» от шоураннера Ника Антоска лежит роман «Палачи», а также две его предыдущие экранизации. Убийца Макс Кэдди выходит на свободу после долгих лет тюрьмы и пытается отомстить паре юристов, посадивших его за решетку. Ситуация быстро выходит из-под контроля.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк.

0: выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консоль, добавь активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации, правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
1: ВГО «2Д», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
12: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Летняя колекція уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Где жить с комфортом? И как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
2: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о животных. Британские биологи объявили, что обыкновенные белки почти вымерли на территории Англии. По оценке организации Save Our Reds, которая занимается сохранением обыкновенных белок, в Англии осталось около 15 тысяч особей этого вида. По данным организации, одной из главных причин вымирания обыкновенных белок стали завезенные в страну в 1876 из США серые белки. Они не только активнее обыкновенных, но и переносят вирус беличьей оспы, которым сами не болеют. Еще одной причиной сокращения численности ученые называют уменьшение площадей лесов в стране. Биологи и активисты зоозащитных организаций призвали правительство принять срочные меры по спасению вида. При этом обыкновенные белки – одни из любимых зверьков Карла III. Он оказывает поддержку фонду по сохранению белок, в этом году сделал ему очередное крупное пожертвование. Обыкновенные белки во множестве обитают на территории королевской резиденции Балморал в Шотландии. У берегов Японии обнаружили неизвестное науке существо, которое не удалось отнести ни к одному из известных типов животных. Загадочное животное заметили в ходе экспедиции на исследовательском судне. Камеры подводного аппарата, спущенные в глубины Филиппинского моря, зафиксировали призрачно-белое создание. Оно медленно парило над дном на глубине до 9000 метров, где давление почти в 1000 раз выше, чем у поверхности. Тело неопознанного существа оказалось разделено на две симметричные половины и имело отростки. Ученые отметили некоторое сходство с известным моллюском, однако у этого вида отростки выглядят иначе. Находку временно отнесли к категории «животное неопределенного положения».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
7: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года. Приложение «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
8: Успел.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту.

0: В Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
2: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.bfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
8: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Танданс. Нюля Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло. The Beatles.
2: На написание песни «Let it be» Пола Маккартни вдохновил сон, в котором он увидел свою умершую мать по имени Мэри. В тот период группа переживала не самые лучшие времена, и Маккартни постоянно находился в напряжении. Сон, в котором Мэри пообещала сыну, что все наладится, очень успокоил музыканта.
0: The Beatles. Let it be.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Высота-Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота-Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота-Римстрой.
2: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Реклама.
1: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
2: Платформы, рынок, технологии.
1: Монетизация.
2: Цены, процедуры, практические инсайты.
1: Нейросети на практике.
2: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
1: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
2: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
3: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Певица Чака Хан выпустила новый сингл и клип «Чакзилла». С авторами трека выступили сама Чака, певица Сиа и Грег Керстен. В ролике, снятом режиссером Ником Калайсом, певица приходит в кинотеатр с ведерком попкорна и смотрит фильм, в котором выступает в главной роли монстра Чакзиллы. Огромная женщина ходит по городу, но, вопреки опасениям других героев видео, ведет себя довольно аккуратно, даже пытаясь поправить некоторые случайно нанесенные ею повреждения. 6 июня в Москве состоится концерт певицы Асианы. Напомню, что Асиана Мальман – немецко-американская певица, автор песен и актриса афро-мартиниканского происхождения. Ее музыкальный стиль – электрическая смесь соула, регги, фанка и R&B. В творчестве также присутствуют элементы поп-музыки, хип-хопа и дэнс-попа. В числе самых известных хитов Асианы – «Cry Cry» с дебютного альбома 2009 года «Love Supply» и «Endless Summer», ставшие официальной песней UEFA Euro 2012. Эти и другие свои песни она исполнит в Москве.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Стоунхендж. Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхендж, находится в Англии примерно в 130 километрах от Лондона. Стоунхендж небезосновательно называют главной каменной загадкой в самом центре Европы. Ученые со всего мира, много лет ее изучающие, до сих пор не могут дать точных ответов на вопрос, когда, кто и, главное, для чего построил это грандиозное сооружение, состоящее из многотонных камней менгиров. По одной из версий, территория, на которой расположен Стоунхендж, использовалась местными жителями для погребения мертвых. И действительно, археологи нашли несколько захоронений. Правда, скорее всего, произведены они были намного позже появления Стоунхенджа. Некоторые теории связывают каменный комплекс со жрецами-друидами, которые якобы возвели его для своих магических обрядов. Эта версия, тем не менее, отвергается многими специалистами. Любители мифов уверены, что огромные камни перенес в Англию из Ирландии легендарный маг Мерлин, живший во времена короля Артура. А поклонники современной фантастики считают, что Стоунхендж и вовсе возвели инопланетяне. Кстати, со звездами и Солнечной системой этот комплекс, возможно, действительно связан. В 1998 году ученые воссоздали с помощью компьютера первоначальный вид Стоунхенджа и провели исследования, показавшие, что древнее сооружение могло представлять собой модель Солнечной системы, а также быть солнечным и лунным календарем. Кто бы ни построил английскую каменную загадку, эти древние архитекторы явно обладали очень большими познаниями в математике, геологии и астрономии. Сегодня Стоунхендж, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Великобритании.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
2: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски – пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо – супер-премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
3: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
4: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
3: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о еде. Профессиональный консультант и дегустатор кофе из Италии Андрей Годино рассказал, в чем заключается секрет идеальной чашки кофе. Годино назвал главным критерием аромат напитка. По его словам, вкус кофе зависит не только от сорта и прожарки, но и качества воды. Кофе обязательно должен обладать приятным запахом и богатым ароматом, иначе он рискует оказаться испорченным. В мире кофейных ароматов под испорченным понимается что угодно, например, если запах затхлый, землистый, резиновый или лекарственный. Подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в дубайском Джулит Кофе появился кофе по цене 80 тысяч рублей за чашку. Его готовят из кофейных зерен гейша линии Нида 7, редкого сорта, выращенного на склонах неприступного вулкана Бару в Западной Панаме. Повара посоветовали не чистить корень имбиря. Это упростит жизнь и даст больше пользы. Почистить корень имбиря не так просто. Кто-то использует овощечистку, кто-то делает это тыльной стороной ложки, но опытные кулинары советуют совсем не чистить имбирь. Стоит срезать только слишком твердые части. Кожура этой пряности нисколько не опасна, напротив, тоже полезна для здоровья. Это дополнительный источник клетчатки. Так, например, для приготовления имбирного чая нужно срезать с имбиря твердые части, а все остальное вместе с кожурой натереть на терке или мелко нарезать. Британский шеф-повар Том Хант уже много лет не чистит имбирь. Ранее он отмечал, что кожа имбиря настолько тонкая, что не чувствуется в блюде и при термической обработке практически полностью исчезает. Корень имбиря рекомендуют сохранить в герметичном контейнере в ящике холодильника или морозилки. В последнем случае срок хранения увеличится. Кроме того, волокна пряности станут намного мягче, что упростит дальнейшее использование.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
8: Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на nlotto.ru. 18+.
9: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
10: ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 18+. С 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
16: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
17: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
18: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц. Конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbbizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
20: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.
21: Элвис Пресли. It's now or never.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Пинтерест? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
4: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Здравствуйте. После атаки дронов в железнодорожном районе Ростова-на-Дону введен режим ЧС. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин. Он поручил властям организовать обход для оценки нанесенного ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее сообщил, что после падения обломков БПЛА разрушения зафиксированы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и в Мясниковском районе Ростовской области. Повреждены частные дома, произошли возгорания складского помещения административного здания. Власти США начнут аннулировать паспорта должникам по алиментам. Мера начнет действовать сегодня. Речь идет о задолженности от 100 тысяч долларов. На первом этапе она коснется 2700 человек. Ограничение впервые будет применяться не только при подаче заявления на продление документа, но и в отношении действующих паспортов. В дальнейшем механизм будет распространен на всех родителей, задолжавших более 2500 долларов. Это порог, установленный федеральным законом 96 года, который на практике долгое время не применялся. Кабмин ввел оценку производителей, внесенных в систему «Честный знак товаров». Об этом пишет РИА Новости. Новый порядок затронет фототехнику, парфюмерию, бытовую химию, товары для детей и стройматериалы. Документ вступит в силу через 60 дней. До этого производители просто регистрировались в системе и начинали маркировать продукцию. Теперь перед этим государство проведет оценку и проверит, насколько компания готова к работе с честным знаком, добросовестно ли она работает на рынке и действительно ли продукция соответствует требованиям. Региональным властям рекомендовали установить дополнительные выплаты учителям за участие в организации проведения государственной итоговой аттестации. Совместные рекомендации выпустили Минпросвещение, Рособорнадзор и Профсоюз работников образования. Согласно документу, саму возможность привлекать педагога к этой работе, а также денежную компенсацию за нее, необходимо закреплять официально в трудовом договоре или дополнительном соглашении по основному месту работы. При этом конкретный размер и порядок начисления выплат каждый регион будет определять самостоятельно. Средний размер пенсии россиян превысил 27 200 рублей. За год сумма увеличилась примерно на 2000, об этом пишет РИА Новости. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия по старости составила почти 25 тысяч. Неработающие получают примерно 28. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карта, оценивается в 7 баллов. В городе серьезные пробки. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной, от улицы Доватора до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час. Время преодоления затора – около 35 минут. 25 минут потеряете на Таганрогской от Гагринской до улицы Малиновского и на Всесоюзной и Малиновского от Портовой до проспекта Стачки. 20-минутная пробка на улице Панфиловцев и Вятской от АЗС до Днепровского периода и на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова. Также на четверть часа задержитесь на проспекте Шолохова от Верхней Нольной до Октябрьской площади и на Ворошиловском проспекте от площади Гагарина до улицы Седова. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
7: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Бывшая звезда Крика Мелисса Баррера дала большое интервью, в котором коснулась скандала вокруг своего вынужденного ухода из франшизы. Студия Spyglass Media уволила актрису из-за ее позиции в отношении конфликта между Израилем и Газой. Из-за ухода Баррера, а также последующего за ней увольнения Дженны Ортеги и режиссера Кристофера Лэндона, сценарий седьмого Крика подвергся полной переработке, а кресло постановщика занял Кевин Уильямсон, ветеран франшизы. Баррера признала, что увольнение существенно сказалось на ее репутации, однако Крик от этой ситуации тоже пострадал, уверена актриса. Комментируя информацию о том, что седьмая часть показала кассовые рекорды, Мелисса уверенно заявила, что студия соврала насчет цифр. Она считает, что фильм просто не мог столько заработать. Стоит отметить, что седьмая часть слэшера об убийце «Призрачное лицо» собрала 214 миллионов долларов в прокате, 63 из которых пришлись только на первый уикенд. Mortal Kombat 2 получил достаточно прохладные оценки критиков, но тем не менее оказался лучше предыдущей части. На популярном агрегаторе Rotten Tomatoes фильму удалось собрать 74% одобрения, основанных на 50 авторских рецензиях. Картину, в частности, ругают за отсутствие внятного сюжета и персонажей, которые были отброшены назад в угоду фан-сервиса. Некоторые отметили, что Mortal Kombat 2 не хватает юмора и изобретательности, периодически фильм начинает напоминать самые неудачные блокбастеры Marvel. Он слишком филлерный и осторожный. Среди достоинств отмечают игру Карла Урбана в роли Джонни Кейджа, который вытягивает на себя все повествование. Отдельно хвалят динамику фильма и его несерьезность. Они помогают не заскучать.

0: радио Монте-Карло. Английский чай.
1: Сериал «Шерлок» от BBC вдохнул новую жизнь в рассказы о Шерлоке Холмсе благодаря современному взгляду на британского сыщика. Шоу, в котором героев Конан Дойля перенесли в наше время, стало международным хитом. Но несмотря на всю современность происходящего на экране, в сериале нашлось место и старине, точнее, старинным традициям, например, английскому чаепитию. То, что в 5 вечера англичане садятся пить чай, и это время для них священно, знает, наверное, каждый, кто хоть раз в жизни смотрел или читал произведения Артура Конан Дойля или, скажем, Диккенса. Современный Шерлок за все время сериала тоже не раз заваривал и пил любимый чай. Есть даже конкретный рецепт, как приготовить такой же чай, как у легендарного сыщика. В подогретый и сухой керамический чайник насыпать чай и заварить крутым кипятком. Заваривать 5 минут. В керамические подогретые чашки налить теплое молоко до половины. Сверху – свежезаваренный чай. Сахар не добавляется. Впрочем, гораздо больше, чем способ приготовления, зрителей сериала покорил сервиз, из которого Шерлок пил чай со злодеем Мориарти. Этот утонченный набор из китайского костяного фарфора с нанесенной картой Великобритании как будто специально создан для неторопливой интригующей беседы за чашкой чая. Говорят, до выхода заключительной серии 2-го сезона этот сервиз целый год спокойно продавался в небольшом интернет-магазинчике «Али Миллер» и никому особо не был нужен. А к концу вечера, когда вышла та самая серия, у Али не осталось ни одного чайника, ни одной чашки и ни одного блюдца. Зато ее почта оказалась переполнена просьбами достать еще один сервиз и обещаниями заплатить за него тройную цену. Киноменю.
0: На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78, 46, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
4: Начните утро воскресенье с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
5: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке «Сберпрайм» на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Эх, плакал.

0: Наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
1: Так есть же, Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
2: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
3: Вы слушаете Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГЛ «Платен», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
14: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Platters. The Great
1: Pretender. За созданием одной из величайших песен всех времен стоит менеджер группы The Platters Бак Рэм, сочинивший текст и музыку. Изначально Рэм занимался именно написанием песен, причем весьма успешно, но потом открыл собственное продюсерское агентство и сменил вид деятельности. Однажды к нему на прослушивание пришел брат певицы Линды Хейс Тони Уильямс и поразил его своим красивым голосом. Вскоре Уильямс стал ведущим вокалистом группы Platters, для которой Бак Рэм снова стал писать песни. И не просто песни, а хиты, в том числе, например, «Only You», ставшую номером один в 55-м году. Only you. На волне этого успеха Рэм сочинил и «The Great Pretender», которая также возглавила хит-парады. Platters. The Great Pretender.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Меня зовут Максим Артюхов, бренд-шеф бутик отеля 39 и фанат сморчков. Я собрал целое меню из этих донских красавцев. Ах, как они пахнут. Степью, землей, самой жизнью. И вот оно, мое признание в любви. Сливочные сморчки, креветки и подушка из черной чечевицы – это не просто блюдо. Это чистое гастрономическое наслаждение. Сезон сморчков в ресторане 39 уже открыт. Улица Шаумяна, 39. Ждем вас круглосуточно.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Здравствуйте. В Кремле заявили о готовности Владимира Путина к любым переговорам. В том числе речь идет о Евросоюзе, сообщил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова председателя Евросовета Антонио Кошта о наличии переговорного потенциала между Брюсселем и Москвой. Песков напомнил, что именно Евросоюз был инициатором сворачивания до нуля отношений с Россией. При этом наша страна не будет первой выходить на контакт с ЕС, хотя готовы продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа, подчеркнул представитель Кремля. Акция «Бессмертный полк» прошла в Париже. Же отмечается, что люди возложили цветы к памятнику советским партизанам и дошли до площади Сталинградской битвы, где пройдет памятный митинг. На мероприятии присутствовали в том числе внуки бойцов французского сопротивления. Для перевозки пассажиров отмененных авиарейсов задействуют поезда и автобусы, заявляют в Минтрансе. Соответствующее поручение перевозчикам РЖД Единой транспортной дирекции дал глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что специалисты проводят оценку ущерба, причиненного региональному центру единой системы организации воздушного движения в Ростове-на-Дону. Минтранс ранее сообщал о приостановке работы 13 авиагаваней из-за попадания БПЛА в здание филиала аэронавигации Юга России. Речь, в частности, идет об аэропортах Астрахани, Владикавказа, Геленджика, Краснодара, Минвод, Нальчика и Сочи. На умные светофоры в Ростове-на-Дону выделили 85 миллионов рублей. К концу ноября 40 светофорных объектов собираются оснастить датчиками транспортных потоков. Средства на указанные цели запланировали в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечается, что умные светофоры могут следить за автомобильным трафиком в реальном времени. Они фиксируют количество машин, их скорость и плотность движения. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 5 баллов, движение плотное. Наиболее протяженный затор сейчас на Таганрогской от Соловьиной до улицы Малиновского. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора около 40 минут. Более 20 минут потеряете на проспекте Королева от бульвара Комарова до улицы Вавилова и на Малиновского и Всесоюзной от улицы 339-й стрелковой дивизии до Портовой. 20-минутные пробки на Зоологической от АЗС до Тамбовской улицы и на Западном мосту и Всесоюзной. Южный от первой Луговой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя.
7: Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
8: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. В Великобритании позолотчица королевской семьи отметила 106-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Бетти Уэрия родилась в 1920-м в Дербишире. 14 лет ее взяли ученицей мастера по позолоте в компанию Royal Crown Derby, которая производит фарфор с середины 18 века и, в частности, поставляет посуду и другие изделия двору. Уэри быстро научилась делать посуду и украшать ее драгоценными металлами. Она принимала участие в создании фарфоровых аксессуаров для коронации Эдуарда VIII и Георга VI. В годы Второй мировой британка работала в авиастроении, а после основала собственную школу мастеров позолоты. В 1972-м Уэри стала куратором музея при заводе Royal Crown Derby. Сейчас 106-летняя долгожительница живет в пансионате для пожилых людей в Ноттингеме. «Когда я начинала карьеру в Royal Crown Derby, я очень любила путешествия. Но я бы сказала, что секрет долгой и счастливой жизни – это просто усердная работа», – сказала Уэри.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло. Кафе Клубен.
1: Название крошечного островка «Кафе Клубен» можно перевести как «кофейный клуб». Из-за этого легко подумать, что находится он где-нибудь посреди Индийского океана и выглядит как тропический рай. На самом же деле «Кафе Клубен» — остров северный. И до 96 года вообще считался самым северным островом на Земле. Он находится меньше, чем в километре от Северного полюса и выглядит, конечно, соответственно. Остров представляет собой узкую полоску суши длиной около 700 метров. Первым эту крошечную часть Земли в 1900 году обнаружил американский полярник Роберт Пири. В те времена считалось, что самый близкий к Северному полюсу остров — это Гренландия. Обнаружив новый островок, Пири опроверг это утверждение. И только. Даже название обнаруженной суши исследователь не дал. Имя «Северный клочок Земли» обрел лишь спустя 21 год, когда на островок высадился первый человек. Это был датчанин Лауге Кох. Недолго думая, мореплаватель назвал остров в честь любимого кафе в геологическом музее родного Копенгагена. Конечно, в условиях крайнего севера, да еще и на такой крошечной территории жить нельзя, поэтому население острова с момента его открытия так и осталось неизменным — 0 человек. Тем не менее, кафе Клубену все же есть чем похвалиться. На нем есть очень древнее пресноводное озеро. В 1996 году был открыт еще один более близкий к полюсу островок, из-за чего кафе Клубен потерял звание самого северного на Земле. А вот то самое ледниковое озеро, расположенное на нем, признано как раз самым северным пресноводным водоемом.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Есть праздник!
7: Есть папа!
8: Есть пицца «Папа Джонс».
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной Победы. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. Уточняется, что глава государства направил послание лидерам Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Путин передал поздравления ветеранам и труженикам тыла. В обращениях к народам Грузии и Молдавии он призвал сохранить память о событиях суровых военных лет, передать потомкам добрые традиции дружбы. Дмитрий Песков сообщил об ограниченном числе журналистов на параде Победы. Это связано с усеченным форматом мероприятия. Выступая на брифинге, он отметил, что ни у кого аккредитация не отзывалась. По его словам, Кремль получил большое количество заявок от иностранных СМИ, но так как церемония несколько ограничена в этом году, то, соответственно, был ограничен список журналистов. 90 километров водопроводных сетей построят в Целинском районе Ростовской области. Работы ведутся с 2005 года. Проект в хлеборобном сельском поселении – часть большой системной работы по улучшению водоснабжения. Строительство идет по графику, завершить его должны до конца 28-го, прокомментировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Вместе с трубопроводом собираются создать насосную станцию производительностью почти 800 кубометров в сутки и резервуар чистой воды объемом 1200 кубометров. Готовность объекта составляет 38%. На сегодняшний день уложили уже 21 километр трубопровода, создали основания подъездных путей и основания под ограждение площадки насосной станции, выполнили гидроизоляцию, смонтировали колодцы. На объекте задействовали 20 человек и 4 единицы техники. В России создан хлеб со сроком годности 2 года. Об этом пишут «Аргументы недели». В основу нового продукта легла рецептура хлеба для космонавтов, созданная еще в прошлом веке. Продукт предназначен для использования в армии и специальных условиях, где требуется длительное хранение. Кроме хлеба, ученые адаптируют и другие технологии космического питания для нужд армии и экстремальных условий. Например, сублимированные супы и вторые блюда. По данным Центробанка, доллар сегодня стоит 74 рубля и 62 копейки, евро 87 рублей и 89 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе ясно, без осадков и плюс 27. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
5: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 3 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на Таганрогской от Гагринской до улицы Малиновского. Скорость в потоке снижена до 6 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Аналогичная ситуация на Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой. Также небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Российской от остановки улицы Гресенко до Троллейбусной. Будьте внимательны за рулем. И приятного вам пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Есть праздник!
9: Есть папа!
10: Есть пицца «Папа Джонс».
11: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. В американском городе Коронадо, штат Калифорния, один из лучших пляжей страны оказался под угрозой закрытия из-за сточных вод из Мексики. Об этом сообщает Нью-Йорк Пост. Залив Сан-Диего, возле которого расположен Коронадо, стремительно загрязняется. По оценкам экологов, в день туда поступает около 38 миллионов галлонов сточных вод из реки Тихуана. Местные жители называют экологическую катастрофу фекальным цунами. «Это был рай на земле, а теперь я называю это потерянным раем», заявила 63-летняя местная жительница Уитни Дэвид. Из-за загрязнения страдают не только любители пляжного отдыха. Высокая концентрация сероводорода может влиять на здоровье людей. Согласно недавнему опросу жителей и работников региона, люди жалуются на проблемы с дыханием, головные боли, желудочные расстройства и даже трудности с концентрацией внимания. Сточные воды Тихуаны уже много лет портят экологическую обстановку в США. Однако проблема обострилась в последние 30 лет из-за того, что население в одноименном приграничном городе увеличилось более чем вдвое, и городская канализация перестала справляться. Член Совета наблюдателей округа Сан-Диего Палома Агирре призвала губернатора принять меры по борьбе с загрязнением, назвав его худшей экологической катастрофой в Соединенных Штатах.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: О, умный ритейл. Москва, Барклай 6, страница 3, помещение 8, 2.

0: протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярко в месяц. Для активации единовой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ ДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
7: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-606-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о людях. США арестовали женщину из Нью-Йорка, которая прикинулась 16-летним подростком и пошла учиться в школу. 28-летняя Кейси Классен поступила в школу Westchester Square Academy в апреле, представившись Шамарой Рашад, 2010 года рождения. Мошенница заявила, что недавно переехала в Нью-Йорк из Огайо с сестрой. Женщина получила удостоверение ученицы и две недели ходила на уроки. Однако директор школы заподозрил неладное и решил проверить новую ученицу. Он начал поиски в соцсетях и вскоре обнаружил страницу Классен. Оказалось, что она родилась в 97-м, и у нее есть дочь. 27 апреля мнимую школьницу арестовали. Она призналась в подлоге. Выяснилось, что она пошла на преступление по неожиданной причине. Женщина хотела пользоваться преимуществами и льготами, которые предоставляла школа. В частности, в Нью-Йорке ученики бесплатно пользуются общественным транспортом, их кормят, выдают ноутбук и планшет для учебы, а также мобильный телефон. Кроме того, Классен хотела получать социальное пособие. Американку обвинили в создании угрозы благополучию детей, незаконном проникновении на территорию школы и выдаче себя за другое лицо. Первое судебное заседание по ее делу назначено на 15 июня. Пользователь Reddit похвастался, как одним махом перессорил всех жителей своего района между собой. Причиной такой мести он назвал то, что не может их терпеть. Они шумные, невоспитанные, ужасно грубые, надоедливые и высокомерные. Открылся ночной клуб, так они протестовали, пока его не закрыли, потому что там якобы употребляли наркотики. Когда открылся магазин Dollar Tree, потому что для них он слишком дешевый и оскорбительный. Запрещали жильцам многоквартирных домов парковаться на улице, потому что это лишает их мест, написала. Он придумал, как отомстить всем одним разом. Зарегистрировав фейковый аккаунт в социальной сети для соседей, он начал выдумывать небылицы и публиковать их на странице сообщества. Написал, что Линда ворует цветы из сада Джейн, утверждал, что видел, кто именно поцарапал одну из машин. Похитил табличку о начале обязательной уборки улиц, размещенной управляющей компанией, после чего в Nextdoor опубликовал сообщение с неправильной датой. Из-за этого водители, оставившие автомобили припаркованными в этот день, получили штрафы. Они так меня раздражают, что, надеюсь, однажды просто передерутся друг с другом, рассказал молодой человек.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 000 рублей за каждого. До 15 000 за каждого.

0: что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредиты».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Тенданс, Нюли Лари Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Энди Уильямс. Music to watch girls by.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону переменная облачность, ночью плюс 15. Завтра ясно, без осадков. Ветер западный, слабый, с порывами до 9 метров в секунду и до плюс 27.

Безупречный вкус в музыке. В Ростове 9 часов вечера. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Режиссер супергеройского сериала «Ванда Вижн» и ребута «Фантастической четверки» Мэтт Шекман займется новым фильмом по вселенной «Планеты обезьян». Сценарий к картине напишет Джош Фридман, который работал с Шекманом над перезапуском «Первых шагов». Подробности сюжета пока не сообщаются. Однако есть информация, что Шекман и Фридман снимут абсолютно самостоятельное кино, которое не будет связано с событиями «Планеты обезьян. Новое царство». «Планета обезьян» — это легендарная научно-фантастическая франшиза, основанная на романе Пьера Буля 1963 года. Книга повествует о мире, где разумные приматы получили господство над одичавшими людьми. Комедийная фэнтези «Фокус-покус» официально получит третью часть. Деталей о сюжете фильма пока не предлагают, однако известно, что Бет Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэтин Джимми вернутся к ролям сумасшедших сестер-ведьм Сандерсон, которые оживают только в ночь на Хэллоуин. По слухам, третью часть «Фокус-покус» могут пустить в официальный мировой прокат, в отличие от сиквела, вышедшего сразу на стриминге Disney+. Действие оригинального фильма разворачивается вокруг семьи Деннисон, которая переезжает в небольшой городок, где когда-то жили сестры Виннифред, Мэри и Сара Сандерсон. Согласно местной легенде, тот, кто зажжет черную свечу в их доме под Хэллоуин, может пробудить ведьм, которые когда-то мечтали стать вечно молодыми.

0: Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте аватар.

0: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026 года. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГР 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Радио «Монстр».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Луи Армстронг. В начале своей профессиональной творческой карьеры Луи Армстронг женился на известной джазовой пианистке Лилиан Хардин, с которой играл в креольском джазовом оркестре Кинга Оливера. Именно она стала первым негласным менеджером исполнителя и уговорила Армстронга собрать собственную группу Hot Five, ставшую настоящей легендой джаза. Луи Армстронг. Hello, Dolly.

0: ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 10 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
0: Я без него никуда не поеду.
2: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Канцони стонате.
2: Композиция «Канцони стонате» итальянского музыканта Джани Моранди, впервые исполненная им в 1981 году, была невероятно популярна в Советском Союзе. В 80-е годы 20 века СССР захлестнула волна популярности итальянской музыки. На федеральном телевидении был показан концерт Моранди в Сан-Ремо, а в 1983 году он приехал в страну советов с гастролями. В рамках турне состоялись его концерты в Москве, Ленинграде, Риге и Ташкенте.
1: Джани Моранди. «Канцони стонате».

0: Реклама.
1: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
2: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

ваш безупречный вкус в музыке. Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2610-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: Элвис Пресли. 14 января 1973 года выступление Элвиса Пресли в Гонолулу стало первым в истории концертом, транслировавшимся на 40 стран мира с помощью спутниковой телесвязи. Элвис Пресли.
2: Good luck, chum.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове полночь. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Барло. Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103,7

0: радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке.
1: Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».